Será бы эхо да развалится, да чубчик по ветру, да крыса, да вейсах. Ух, ибицы, сивицы, ивицы.